0: день, чтобы умереть. Еще один день, чтобы выжить. Какой из них дальше к тебе на треть? Какой из них два раза ближе? Еще один день, чтобы умереть. Еще один день, чтобы выжить. Какой из них дальше к тебе на треть? Какой из них два раза ближе?
1: Еще один день, чтобы выжить в этой суете. Быть на высоте, это не предел. Чтобы все те, кто там весь день что-то хейтил, вдруг просто замолчали на твоем купле.

Лига, то я в ней Мадрид. Всем всем, всем врагам шлю парабеллум. Все свои на Барнабел. Сколько дней была убита? Если посчитать, то там целая палитра. Сколько кэша и пени, сколько хайпа и премий. Столько, сколько я вывезу, а я, поверь, много.

Нет дружбы, лишь зависть, все наружу и кладезь. Я бикнит знаменитых, тех, кто тут остались. Я в поисках нового звука, мой гений должен быть в муках. Что ни день, то прошлый кент мой окажется просто сука. Этими куплетами до леса в тайге валить, в лес таки набит, вместо всяких гнит. Еще сколько там лохов лимит, столько, сколько я вынесу, а я их все.

Раздвигаю мосты на пути. Давай перейдем на ты. В одном дыхании застыл. Твой взгляд так ярко искрил. Один повод и 100 причин. Штиль на море, но не в груди. Ты как яркий свет ночи. Но мотивы мои просты. Мы с тобой как две.